Я не жизнь известна всем, но я должен это сказать. Панк-рок, вся моя жизнь, я не буду больше молчать. Откуда ты взялся, кем был вчера, лет 5-10 назад?

Дело сфабриковано местным отделом полиции по противодействию экстремизму, центром Э. Показания из свидетелей выбивали, а улики подбрасывали.

как терния ветвь. Боль изгнания шипов, суицид назначен условно. Камера силенс даст последний кровь, песни вечности жить свободно.